Нааку уна Чунгхту укугулин ага юккааттиг микиллигаут Усагалуки усагалукук иллуани чатаххахтайта Сибхахах палигатни итхавиксхкунак Такагарахуттит таммай Таугам сисаттинису Сагантана тхиннагат Усаакагалуку муусиксхсук Икаайорлархкалсу Икаайорлуку асохсуку